0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сухоносов Михаил Анатольевич, Старый Оскол.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Спаситель, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает. Я жил раньше без веры, но это небо и земля, жизнь до и после.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Всегда радуйтесь, там, трезвитесь, бодрствуйте. Вот такое вот. Поучительно, да, ну и также принимаемо в жизни работает, что приземляют, когда ты начинаешь не туда идти.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Порядок. Дисциплина, скорее всего, да. Свободная дисциплина. Так, ненавязчивая дисциплина, в общем-то. Вот как-то так вот.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Притчи 15:32. Отвергающий замечания не заботится о своей душе, о том, чтобы искоренять из нее зло. Его не страшат собственные грехи, на которые указывает мудрый обличитель. И поэтому он не бросается решать обозначенные проблемы. Он огрызается и нападает. Не любит насмешник обличающих его и к мудрым не пойдет. Притча 15:12. Но мудрый выбирает опустить щит гордыни и подставиться стрелам обличения, которые, впиваясь в смиренное сердце, превращаются в елей праведности. Другими словами, мудрец открывает себя навстречу критике. Так, корректируя себя, он растет и становится лучше. Глупый же и слышать ничего подобного о себе не хочет, предпочитая лесть. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых – тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. 7:5:6. Веселье, которое выбирают глупцы, подобно костру. Терн горит с сильным треском. Это треск прожигаемых зря бесценных лет. Какое сильное сравнение. Жизнь, приравненная по смыслу к горящему куску дерева. Самые популярные шоу – юмористические. Зрители надрывают животы, шагая в ад широкой поступью. По радио, со сцены, с экранов несутся пошлые, мерзкие, отвратительные шутки и анекдоты. Они смеются над тем, о чем нужно скорбеть. Они потешаются над грехом. Такой смех, прозвучав, смолкнет, как треск костра. И пусть он в течение 2 часов волнами наполнял целый зал, сотрясая стены и крышу, ему на смену неизменно придет мертвая тишина остывших угольков. Его сменят вечная скорбь и теснота. Ни единой улыбки, ни смешка. Лишь скрежет зубов и вой тех, кто смехом изгонял вину. Разве не страшно?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном? Бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Свободное радио.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержи».

Голубь упоминается в Библии чаще других птиц и имеет особое значение. Некоторые виды голубей живут в Палестине постоянно, другие прилетают сюда на зиму. Голубей разводили как домашнюю птицу и употребляли в пищу. Например, в знаменитой крепости Масада, где осажденные провели почти 3 года, главной пищей были именно голуби. Для жертвоприношений в храме бедняки, не имевшие возможности принести в жертву овцу или козу, жертвовали голубей, которых можно было купить прямо во дворе храма. Принесение голубей называлось жертвоприношением бедных. Именно такое жертвоприношение принесли Мария и Иосиф после рождения Иисуса.

Лето – это когда клубника, пломбир и ромашки в полях улыбаются. И ты такой щуришься на солнце, и жаркий ветер прямо в лицо. Какой бы промозглой ни была наша жизнь, а ведь и такое, безусловно, случается, помните, что там, где любовь, там всегда теплая погода и ромашки в полях. Улыбайтесь.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Стих дня.
1: Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Псалом 142, 7 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пресвитер Церкви Ковчег. Никогда не стыдно просить помощи у Бога. Неловко не отвечать благодарностью на Его любовь и не нуждаться в Нем. Об этом стих нашего дня. «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Псалом 142, 7 стих. Это слова царя Давида. Они о вере в самый неудобный и трудный момент его жизни, когда все обстоятельства и окружение против тебя. Когда мы пытаемся себя склеить, потому что разбиты, но не находим осколков, слезы бьют градом, так что застилают глаза. Мы в отчаянии. То, что мы творили и созидали, обратилось против нас. Так бывает. Вот и против Давида восстал родной сын. На него, чтобы убить своего отца, что может быть действительно страшнее? Мы стараемся избегать сообществ, где тема нарушений, будь то общественных или нравственных, считается позволительной, даже если она противоречит законам нашей страны. Но мы не учим себя опасаться собственной добродетели, возведенной нами же на пьедестал личных достижений. Ведь за демонстрацией нашей такой идеальности, словно все у нас хорошо и в помощи мы не нуждаемся, может стоять простое, друзья, тщеславие, которым мы нередко дорожим. Мы пытаемся, не все, конечно, сохранить образ идеальных христиан, у которых, ну, как и у всех, что-то болит. Но мы нет, мы не болеем, мы сильные, и помощь нам не нужна. Для всех таковых, то есть нас, простите, что обобщаю, есть лекарство от Бога. Создавать в подобных случаях условия особой нужды в нем, чтобы сокрушить нас подобие вот некого идола безупречного в кавычках образа, такой некой внешней правильности. И чтобы нам не заболеть этим синдромом святого, я назвал, недотроги, нам посылаются смиряющие нас будни, далекие от праздничных фейерверков воскресного христианства с благословенными собраниями, вечерями любви. В нашей повседневности мы обнаруживаем, что вдруг оказывается, мы на таких вот невидимых рубежах духовной битвы, далеко не там, где нам бы хотелось быть. То есть, с точки зрения примера христианской жизни, быть не теми, что мы из себя представляем. Что делает в этом случае Давид? Царь, пророк, он псалмопевец, муж по сердцу Божьему, он молится, бежит к Богу, но также от собственного сына Авессалома, огорченного, конечно, и не на шутку желающего лишить жизни собственного отца. И теперь, чтобы нам под натиском обыденности не грустить, у сынов Кореевых есть замечательный псалом. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41, 12 стих. Иногда в минуты любого отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу с такими словами: «Послушай, душа, у тебя нет причин так падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает». Переживание, друзья, не должно перерасти в уныние. Этого добивается враг. Не позволим ему навязать нам свою волю.
2: Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Зинаида Миркина. Как давно мир Божий болен! О, когда впервые сила вырвалась на волю, власть взяла стихия. Кто на сей вопрос ответит? Кто нам точно скажет, сколько дней, часов, столетий князь бездушный княжит? Но не он хозяин всходов, а взрастивший семя. Все бесчисленные годы — это только время. То, что канет, то, что кружит, рушит, а не лечит. И оно всегда снаружи, а внутри нас — вечность. Не единой силой живы, тайною великой. Есть в глубинах молчаливый внутренний владыка. Мир принадлежит по праву не стихии, духу. Бог есть космос, а не хаос, строй, а не разруха. Длится каждое мгновение клич в Господнем стане. Бьется сила разрушения с силой созидания. Кто Творцу на самом деле вышел на подмогу? Мы пожертвовать сумели не собой, а Богом. И останется навеки в небеса впечатан Бог, распятый в человеке, Бог людьми распятый. Но вершится неизменно тайная молитва. Нас зовет Творец Вселенной на немую битву. Адский грохот бьет и глушит голос Божьей шире. Строй и космос в наших душах, строй и космос в наших душах.

0: Признайтесь, чего вам хочется прямо сейчас? А в перспективе месяца? А года? А теперь подумайте, точно ли ваши желания продиктованы необходимостью и вашими потребностями, или кто-то просто умело посадил их в вашу голову? Точно так же, как иногда стоит перебирать вещи, которые давно не использовались, необходимо проводить ревизию своих желаний, ценностей и планов.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Даже странно звучит, необычно. Вот так привыкаешь, что все-таки большинство библейских текстов, обращений, напутствий, они с мужским характером, с мужским лицом. Это вполне понятно. И в историческом контексте это понятно. Никаких обид. Но вот все-таки интересно. Вот тут бац, и пришла, чтобы успокоиться под его крылами. И звучит-то так. Вкусно-вкусно, да? Сейчас бы свернуться калачиком под крылами Господа. Побыть в тишине этих крыльев, а не вот это вот все. Понятно, что метафора, но все-таки, если поразмыслить, очень интересно. А что для вас пришла, чтобы успокоиться под его крылами?
1: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Не секрет, что человек устроен таким образом, что ценит больше то, за что, откровенно говоря, заплатил. Вот одна моя знакомая 10 лет хотела сесть на шпагат, пока, наконец, не заплатила деньги за онлайн-курс, где ей, в принципе, показали все те упражнения, которые она и так знала и умела. Ну, просто поскольку деньги уже были потрачены, ничего другого не оставалось, кроме как начать делать. И вот уже через месяц шпагат был покорен. Да, не в деньгах счастье, но существует мнение, что плакать в Мерседесе не так горько, как в холодном трамвае. Может быть, это и так. Я вот уверена, что деньги сами по себе никакое не зло. Деньги нейтральны, и важно наше отношение к деньгам. Сами подумайте. Ведь в том числе и для христианской миссии, и для любого христианского проекта нужны в том числе и деньги. Брать ли кредит, или это игра с огнем? Наверное, все-таки надо хорошо все взвешивать и понимать, что для кредита должна быть крайняя необходимость. А без большинства вещей, если подумать, обойтись все-таки можно.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Сам же ты сторонись безбожных небылиц и старушечьих росказней, но упражняй себя в подлинном богопочитании. Ведь физические упражнения полезны лишь отчасти. Богопочитание же полезно всегда, потому что в нем обещание жизни и нынешней, и будущей».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

Лиза Лукашина. Заря оделась в красный шелк, улыбку и печаль неся. Давно дождя оркестр умолк, и словно зеркало глаза. Мерцание — чудное мгновение, когда нет шороха вмешательств. Но ветер прекратит видение таких уютных обстоятельств. Пусть ласково меня разбудит по звуке лета чья-то скрипка, и сердце больше не забудет, как смех росы, твоя улыбка. Так чудно создал ты природу, в ней отражение твоей славы, и даже в дождь и непогоду воспеть хвалу я буду рада.

0: Новый час на свободу.
1: Время быть сильным в вере.
2: 8 октября отмечается память одного из самых известных русских святых, духовного покровителя земли русской и основателя Троицы Сергиевой Лавры, Сергия Радонежского. Преподобный Сергий стал символом русского монашества, возродив его на Руси. В детстве будущего святого звали Варфоломеем, и ему очень тяжело давалась учеба. Он много молился Богу о помощи и получил ее. Однажды ему явился ангел в образе старца, и в тот же день мальчик овладел грамотой. Именно этот сюжет изображен на картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Говорят, что Сергий Радонежский

0: Кроме того, Дмитрий Иванович и спросил у преподобного двух его иноков – Пересвета и Ослябю. Житие Сергия гласит, что во время битвы, в начале которой в схватке с татарским богатырем пожертвовал своей жизнью инок Пересвет, преподобный со своей братьей усердно молился Богу о победе русского войска. По возвращении в Москву после победы над Мамаем Дмитрий Иванович не замедлил навестить и преподобного Сергия, чтобы вместе поблагодарить Бога за победу. Накануне своей кончины преподобный Сергий в последний раз собрал весь монастырь и обратился со словами завещания. «Внимайте себе, братья! Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Сергий Радонежский скончался в этот день, в 1392 году. И вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской.
1: «След в истории».

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты молод. Ты же будь примером для всех верующих в речах, в поведении, в любви, вере и чистоте. До тех пор, пока я не приду, посвяти себя чтению Писания, проповеди и учению. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через пророчество и во время возложения рук старейшинами. Усердно занимайся всем этим, будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей».
2: Свободное радио рядом.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Бог есть любовь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. Кто такой Бог? Этот вопрос одновременно и важен, и непостижим. Мы сами не можем на это ответить. Мы сами не можем на него ответить. Бог явил себя первым людям как всемогущий, близкий им, но святой и совершенный. Он открылся Моисею как вечный. В Новом Завете он представлен как отец тех, кто верит в Иисуса. А ближе к концу Библии мы находим эти великие и трогательные слова: «Бог есть любовь». Про человека можно сказать, что он проявляет любовь, но невозможно сказать, что он есть любовь. О Боге же апостол Иоанн говорит не только то, что он любит, но и то, что он сам есть любовь. Божья любовь — это не абстрактное понятие, а любовь, которая отдает себя. Эту любовь мы познали через Божьего Сына, который пришел на землю и стал человеком, чтобы приблизиться к нам. Он ходил, благотворя, Деяния апостолов 10:38. Затем он умер на кресте, чтобы удалить наши грехи. Уникальность христианства состоит в том, что Бог открыл себя в Иисусе, своем Сыне, который стал человеком, чтобы спасти нас.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Антуан Анри Беккерель, французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности. В 1896 году Беккерель случайно открыл радиоактивность во время работ по исследованию фосфоресценции в солях урана. В 1903 году он получил совместно с Пьером и Марией Кюри Нобелевскую премию по физике в знак признания его выдающихся заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной радиоактивности. Также Беккерель открыл альфа, бета и гамма-частицы. Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. О своих взглядах на веру он свидетельствовал следующее. «Именно мои работы привели меня к Богу и к вере».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прекрасное избавление. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. Бог хочет дать нам победу над грехом. Он знает, что мы сталкиваемся с искушениями на каждом повороте, и Он хочет освободить нас от искушения и от последствий греха. Его решение для нас — умертвить нашу плотскую жизнь. Павел написал: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих. «И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать». Послание к Римлянам, 6 глава, с 12 по 14 стихи. Ветхая грешная природа не должна больше нами управлять. Когда появляется искушение, мы можем считать свою ветхую природу распятой со Христом. Когда мы падаем, мы можем принести этот грех ко кресту и сказать: «Я был распят, этот грех не может господствовать надо мною, он не будет мною править». И постепенно, медленно, Господь начнет избавлять вас от этого греха, пока он не перестанет быть для вас привлекательным. Как это замечательно, когда Бог делает для нас то, что мы не смогли сделать для себя. Он избавляет нас. Отец, мы благодарим Тебя за победу, которую мы можем иметь через Иисуса Христа, над той властью, которую грех когда-то имел над нами. Помоги нам, Господь, держаться за эти истины и жить в праведности и в мире. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. В этом выпуске рассказ о фильме 2017 года «Христос под следствием». В центре повествования Ли Стробл, известный американский журналист и ярый атеист. В попытке доказать своей верующей жене факт отсутствия Бога, Ли бросается в настоящую следственную авантюру, привлекая все больше и больше специалистов из разных научных отраслей для подтверждения своей правоты. Историки, археологи, психологи, врачи – кому только не обращался Ли, чтобы подтвердить свои убеждения. Однако ни один ученый не смог ему помочь. В конечном итоге усилия журналиста приводят к неожиданному результату, способному навсегда изменить ход его жизни. Это фильм «Христос под следствием».

0: Стих дня.
1: Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Псалом 142, 7 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пресвитер церкви Ковчег. Никогда не стыдно просить помощи у Бога. Неловко не отвечать благодарностью на Его любовь и не нуждаться в Нем. Об этом стих нашего дня. «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Псалом 142, 7 стих. Это слова царя Давида. Они о вере в самый неудобный и трудный момент его жизни, когда все обстоятельства и окружение против тебя. Когда мы пытаемся себя склеить, потому что разбиты, но не находим осколков, слезы бьют градом, так что застилают глаза. Мы в отчаянии. То, что мы творили и созидали, обратилось против нас. Так бывает. Вот и против Давида восстал родной сын. На него, чтобы убить своего отца, что может быть действительно страшнее? Мы стараемся избегать сообществ, где тема нарушений, будь то общественных или нравственных, считается позволительной, даже если она противоречит законам нашей страны. Но мы не учим себя опасаться собственной добродетели, возведенной нами же на пьедестал личных достижений. Ведь за демонстрацией нашей такой идеальности, словно все у нас хорошо и в помощи мы не нуждаемся, может стоять простое, друзья, тщеславие, которым мы нередко дорожим. Мы пытаемся, не все, конечно, сохранить образ идеальных христиан, у которых, ну, как и у всех, что-то болит. Но мы нет, мы не болеем, мы сильные, и помощь нам не нужна. Для всех таковых, то есть нас, простите, что обобщаю, есть лекарство от Бога. Создавать в подобных случаях условия особой нужды в нем, чтобы сокрушить нас подобие вот некого идола безупречного в кавычках образа, такой некой внешней правильности. И чтобы нам не заболеть этим синдромом святого, я назвал, недотроги, нам посылаются смиряющие нас будни, далекие от праздничных фейерверков воскресного христианства с благословенными собраниями, вечерями любви. В нашей повседневности мы обнаруживаем, что вдруг оказывается мы на таких вот невидимых рубежах духовной битвы, далеко не там, где нам бы хотелось быть. То есть с точки зрения примера христианской жизни быть не теми, что мы из себя представляем. Что делает в этом случае Давид? Царь, пророк, он псалмопевец, муж по сердцу Божьему, он молится, бежит к Богу, но также от собственного сына Авессалома, огорченного, конечно, и не на шутку желающего лишить жизни собственного отца. И теперь, чтобы нам под натиском обыденности не грустить, у сынов Кореевых есть замечательный псалом. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41, 12 стих. Иногда в минуты любого отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу с такими словами: «Послушай, душа, у тебя нет причин так падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает». Переживание, друзья, не должно перерасти в уныние. Этого добивается враг. Не позволим ему навязать нам свою волю.
0: Настройся на хороший день.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Какую цену мы платим за развод? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я веду речь не о гонораре юриста, алиментах или денежных пособиях на ребенка, а о душевных травмах, что переживают взрослые и дети. Исследователи доказали, какими пагубными последствиями развод чреват для будущего науки. Недавно Национальный центр статистики и здравоохранения провел исследование, которое показало, какое огромное влияние оказывает психологический климат в семье на успеваемость в школе, на физическое и умственное здоровье ребенка. Например, вероятность остаться на второй год в классе у детей, чьи родители находятся в разводе, в два раза выше, чем у тех, кто живут в полноценных семьях. Количество проблем, связанных с плохим поведением, а также отклонения в психике у детей, воспитанных только одним родителем, в три раза выше. Сегодня уже 40% детей живут только с одним из своих биологических родителей, и эта цифра растет. С каждым днем становится все более и более очевидно. Быстрые и легкие разводы влекут нас к пропасти, из которой нам уже никогда не выбраться. Наверное, есть другое, неизмеримо лучшее решение проблем, чем развод. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Всем привет! Знаете ли вы, что впервые о молитве говорится уже в 4 главе книги «Бытие»? Дословно это звучит так: «И тогда начали призывать имя Господне». А вы призываете Его имя для просьб, хвалы и благодарения. Можно исправиться прямо сейчас, даже не выключая свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными?

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио. God is good! And all the time!

0: дня.
1: Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Псалом 142, 7 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пресвитер Церкви Ковчег. Никогда не стыдно просить помощи у Бога. Неловко не отвечать благодарностью на Его любовь и не нуждаться в Нем. Об этом стих нашего дня. «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Псалом 142, 7 стих. Это слова царя Давида. Они о вере в самый неудобный и трудный момент его жизни, когда все обстоятельства и окружение против тебя. Когда мы пытаемся себя склеить, потому что разбиты, но не находим осколков, слезы бьют градом, так что застилают глаза. Мы в отчаянии. То, что мы творили и созидали, обратилось против нас. Так бывает. Вот и против Давида восстал родной сын. На него, чтобы убить своего отца, что может быть действительно страшнее? Мы стараемся избегать сообществ, где тема нарушений, будь то общественных или нравственных, считается позволительной, даже если она противоречит законам нашей страны. Но мы не учим себя опасаться собственной добродетели, возведенной нами же на пьедестал личных достижений. Ведь за демонстрацией нашей такой идеальности, словно все у нас хорошо и в помощи мы не нуждаемся, может стоять простое, друзья, тщеславие, которым мы нередко дорожим. Мы пытаемся, не все, конечно, сохранить образ идеальных христиан, у которых, ну, как и у всех, что-то болит. Но мы нет, мы не болеем, мы сильные, и помощь нам не нужна. Для всех таковых, то есть нас, простите, что обобщаю, есть лекарство от Бога. Создавать в подобных случаях условия особой нужды в нем, чтобы сокрушить нас подобие вот некого идола безупречного в кавычках образа, такой некой внешней правильности. И чтобы нам не заболеть этим синдромом святого, я назвал, недотроги, нам посылаются смиряющие нас будни, далекие от праздничных фейерверков воскресного христианства с благословенными собраниями, вечерями любви. В нашей повседневности мы обнаруживаем, что вдруг оказывается, мы на таких вот невидимых рубежах духовной битвы, далеко не там, где нам бы хотелось быть. То есть, с точки зрения примера христианской жизни, быть не теми, что мы из себя представляем. Что делает в этом случае Давид? Царь, пророк, он псалмопевец, муж по сердцу Божьему, он молится, бежит к Богу, но также от собственного сына Авесалома, огорченного, конечно, и не на шутку желающего лишить жизни собственного отца. И теперь, чтобы нам под натиском обыденности не грустить, у сынов Кореевых есть замечательный псалом. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41, 12 стих. Иногда в минуты любого отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу с такими словами: «Послушай, душа, у тебя нет причин так падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает». Переживание, друзья, не должно перерасти в уныние. Этого добивается враг. Не позволим ему навязать нам свою волю.

136-й псалом. «У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион. Там на вербах мы повесили наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас песен. Притеснители наши требовали от нас веселья, говоря, спойте нам одну из песен Сиона. Как нам петь песнь Господа в чужой земле? Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет моя правая рука свои умения. Если не буду помнить тебя, то пусть прилипнет язык мой к небу, если не поставлю Иерусалим во главе своего веселья. Припомни, Господи, сыновей и дома, в день захвата вавилонянами Иерусалима, как они говорили, разрушайте, разрушайте его до основания. Дочь Вавилона, обреченная на разорение, блажен тот, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 8 октября отмечается память одного из самых известных русских святых, духовного покровителя земли русской и основателя Троицы Сергиевой Лавры, Сергия Радонежского. Преподобный Сергий стал символом русского монашества, возродив его на Руси. В детстве будущего святого звали Варфоломеем, и ему очень тяжело давалась учеба. Он много молился Богу о помощи и получил ее. Однажды ему явился ангел в образе старца, и в тот же день мальчик овладел грамотой. Именно этот сюжет изображен на картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Говорят, что Сергий Радонежский обладал дарами пророчества и чудотворения. Среди совершенных им чудес – даже воскрешение умершего подростка. Не только простые люди, но и князья и вельможи обращались к Сергию и просили его молитв и совета в делах. Князь Дмитрий Донской настолько сблизился с Сергием, что сделал его крестным отцом своих сыновей. Имя преподобного Сергия неразрывно связано со знаменитой Куликовской битвой. Отправляясь на битву с Мамаем, Дмитрий Донской в сопровождении князей, бояр и воевод приезжал к преподобному Сергию, чтобы вместе с ним помолиться о победе и получить напутственное благословение. Кроме того, Дмитрий Иванович испросил у преподобного двух его иноков – Пересвета и Ослябю. Житие Сергия гласит, что во время битвы, в начале которой в схватке с татарским богатырем пожертвовал своей жизнью инок Пересвет, преподобный со своей братьей усердно молился Богу о победе русского войска. По возвращении в Москву после победы над Мамаем Дмитрий Иванович не замедлил навестить и преподобного Сергия, чтобы вместе поблагодарить Бога за победу. Накануне своей кончины преподобный Сергий в последний раз собрал весь монастырь и обратился со словами завещания. «Внимайте себе, братья! Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Сергий Радонежский скончался в этот день, в 1392 году. И вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской.
1: След в истории.
3: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: овощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим в горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Петр Мамонов. Мы не живем настоящей минутой. Мы даже вот когда сидим за столом, наша мысль то в огурцах, то в квасе, то в супе. Попробуйте хотя бы минуту в день, когда вы ничего не делаете, собраться под кожу и жить сейчас, в данную минуту. Это очень трудно. И следствием такого внешнего усилия будет то, что вы ощутите присутствие Бога.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, это «Свободное радио». И с вами Катя. Новый светлый день на «Свободном радио». И даже если у вас за окном тучи, в этом дне есть истинный свет. Ведь свет в нашу жизнь приносит вера. Знаете, жизнь может быть простой и красивой. Для этого нужно сосредоточиться на хороших вещах. Живи просто, живи свободно. В этом поможет «Свободное радио».
1: Твой новый день на «Свободном».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Должны ли мы подчиняться неправедным властям? Большинство христиан считают участие в политике недостойным делом. Слыша критику властей, они часто цитируют апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Из этих слов постепенно сформировалась ложная установка. Раз власть от Бога, то она божественна. Правитель, наместник Бога на земле, почти подобен ему. Но, как писал отец Александр Мень, это представление близко языческой традиции. Во всех языческих религиях был культ поклонения царю как воплощению Бога на земле. Апостол Павел говорит о противоположном. Правитель не высшая власть на земле, над ним стоит Бог, то есть правитель всего лишь управляющий. Его полномочия ограничены большими обязательствами перед народом и Богом. И поскольку его ответственность выше, он первый должен являть пример праведности. Что же мы видим в жизни? Получая власть, человек часто забывает о своих обязательствах, зато вовсю пользуется своими полномочиями, вплоть до беззакония. Имеем ли мы право критиковать такого правителя? Библия отвечает утвердительно. Во все времена пророки открыто выступали против произвола и беззакония царей. Сам Иисус выгнал меня из храма, не скрыл своего гнева на теневой бизнес первосвященника. В Деяниях также сказано, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. То есть нам нужно покоряться властям до тех пор, пока это не противоречит Божьим заповедям. Что же имел в виду Павел, когда говорил: «Противящиеся власти противятся Божию установлению»? Послание Римлянам, где мы находим эти строки, написано в годы правления Нерона. Неужели Павел мог призывать покоряться воле этого страшного тирана, погубившего столько христиан? Вряд ли. Дело в том, что в то время среди христиан и иудеев активно обсуждались возможности вооруженного сопротивления, кровавых расправ над мучителями. Сейчас мы бы назвали их терактами. Павел выступал против такого насилия. Меж тем история свидетельствует. Как раз когда люди не имеют возможности свободно критиковать власти и участвовать в политике, их возмущение рано или поздно перерастает в бунт.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу». Псалом 142, 7 стих.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пресвитер церкви Ковчег. Никогда не стыдно просить помощи у Бога. Неловко не отвечать благодарностью на Его любовь и не нуждаться в Нем. Об этом стих нашего дня. «Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Псалом 142, 7 стих. Это слова царя Давида. Они о вере в самый неудобный и трудный момент его жизни, когда все обстоятельства и окружение против тебя. Когда мы пытаемся себя склеить, потому что разбиты, но не находим осколков, слезы бьют градом, так что застилают глаза. Мы в отчаянии. То, что мы творили и созидали, обратилось против нас. Так бывает. Вот и против Давида восстал родной сын. На него, чтобы убить своего отца, что может быть действительно страшнее? Мы стараемся избегать сообществ, где тема нарушений, будто общественных или нравственных, считается позволительной, даже если она противоречит законам нашей страны. Но мы не учим себя опасаться собственной добродетели, возведенной нами же на пьедестал личных достижений. Ведь за демонстрацией нашей такой идеальности, словно все у нас хорошо и в помощи мы не нуждаемся, может стоять простое, друзья, тщеславие, которым мы нередко дорожим. Мы пытаемся, не все, конечно, сохранить образ идеальных христиан, у которых, ну, как и у всех, что-то болит. Но мы нет, мы не болеем, мы сильные, и помощь нам не нужна. Для всех таковых, то есть нас, простите, что обобщаю, есть лекарство от Бога создавать в подобных случаях условия особой нужды в нем, чтобы сокрушить нас подобие вот некого идола безупречного в кавычках образа, такой некой внешней правильности. И чтобы нам не заболеть этим синдромом святого, я назвал, недотроги, нам посылаются смиряющие нас будни, далекие от праздничных фейерверков воскресного христианства с благословенными собраниями, вечерями любви. В нашей повседневности мы обнаруживаем, что вдруг оказывается мы на таких вот невидимых рубежах духовной битвы, далеко не там, где нам бы хотелось быть. То есть с точки зрения примера христианской жизни быть не теми, что мы из себя представляем. Что делает в этом случае Давид? Царь, пророк, он псалмопевец, муж по сердцу Божьему, он молится, бежит к Богу, но также от собственного сына Авесалома, огорченного, конечно, и не на шутку желающего лишить жизни собственного отца. И теперь, чтобы нам под натиском обыденности не грустить, у сынов Кореевых есть замечательный псалом. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41, 12 стих. Иногда в минуты любого отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу с такими словами: «Послушай, душа, у тебя нет причин так падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает». Переживание, друзья, не должно перерасти в уныние. Этого добивается враг. Не позволим ему навязать нам свою волю.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также и Иисус ученикам:
2: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему».
1: И сказали апостолы Господу:
3: «Умножь в нас веру».
1: Господь сказал:
2: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».

0: Воронкова Ольга. В дыхании теплого ветра, Господь, в прекрасном закате вечерней зари, в глазах материнских Его любовь, когда она держит дитя на груди, Его любовь в синеве небес и в зелени трав, в аромате цветов, в вершинах, что устремляются ввысь, сверкая на солнце шапками льдов. Его любовь в радуге, что над рекой, раскрасила цветом небо вокруг, в красивой снежинке, холодной зимой, в улыбке, что подарил тебе друг. Везде ты увидишь Творца любовь. Он держит в теплых ладонях весь мир. Он любящий, добрый, он щедрый Господь. Такого, как он, нигде не найти.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Operator.
1: Почему они так со мной поступают, господи? Почему проходят мимо, как будто не знают меня? Как будто я вообще не существую? Они разговаривают со мной в церкви, но здесь, в школе, просто игнорируют меня. Господи, разве ты не видишь, как мне больно, когда меня признают по воскресеньям и не замечают в течение всей недели? Господи, да ты просто не понимаешь.
0: Operator.
2: Я помню, как мы вместе склонили колени перед пастором. Он говорил, что любит меня и что всегда будет заботиться обо мне. Он говорил, что я его единственная. Теперь он говорит, что не любит меня и не уверен, любил ли когда-либо. Почему ты позволил этому случиться? Почему ты позволил ему нарушить слово? Бог, ты не знаешь, что значит быть брошенной! Ты просто не понимаешь, что значит отдать кому-то все и быть им отвергнутой.
0: Operator.
3: Я никогда не забуду его взгляд, когда он пришел домой в тот день. Он вошел и сказал: «Пап, пойди посмотри, я нашел то, что искал, и недорого совсем». Я вышел во двор, и там стоял старый побитый ГАЗ-69. Я уж было хотел начать ругаться, но тут я посмотрел в глаза сыну. Они светились радостью, и я понял, что он на самом деле нашел то, что искал. Мы провозились с этой колымагой несколько месяцев, приводя ее в должный вид. Управляли вмятины, красили, меняли колеса, фары, стекла новые вставили. Заменили сиденье, стереосистему установили. В общем, получилось совсем даже ничего. Я, честно говоря, и сам не ожидал. Глядя на то, как наше совместное произведение выкатывается со двора, я гордился сыном. Красивое, сверкающее на солнце, блестящее, не царапины, ну просто картинка. Ну и сейчас стоит, блестит в гараже. Такая же. Разве что та дыра в лобовом стекле. Господи, почему? Почему? Почему этот севший пьяным за руль тип жив? А мой сын нет. Почему он должен был умереть из-за преступления другого? Господи, ты не понимаешь. Ты не знаешь, каково это — потерять своего единственного сына.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма?
2: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: 8 октября отмечается память одного из самых известных русских святых, духовного покровителя земли русской и основателя Троицы Сергиевой Лавры, Сергия Радонежского. Преподобный Сергий стал символом русского монашества, возродив его на Руси. В детстве будущего святого звали Варфоломеем, и ему очень тяжело давалась учеба. Он много молился Богу о помощи и получил ее. Однажды ему явился ангел в образе старца, и в тот же день мальчик овладел грамотой. Именно этот сюжет изображен на картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Говорят, что Сергий Радонежский обладал дарами пророчества и чудотворения. Среди совершенных им чудес – даже воскрешение умершего подростка. Не только простые люди, но и князья и вельможи обращались к Сергию и просили его молитв и совета в делах. Князь Дмитрий Донской настолько сблизился с Сергием, что сделал его крестным отцом своих сыновей. Имя преподобного Сергия неразрывно связано со знаменитой Куликовской битвой. Отправляясь на битву с Мамаем, Дмитрий Донской в сопровождении князей, бояр и воевод приезжал к преподобному Сергию, чтобы вместе с ним помолиться о победе и получить напутственное благословение. Кроме того, Дмитрий Иванович и спросил у преподобного двух его иноков – Пересвета и Ослябю. Житие Сергия гласит, что во время битвы, в начале которой в схватке с татарским богатырем пожертвовал своей жизнью инок Пересвет, преподобный со своей братьей усердно молился Богу о победе русского войска. По возвращении в Москву после победы над Мамаем Дмитрий Иванович не замедлил навестить и преподобного Сергия, чтобы вместе поблагодарить Бога за победу. Накануне своей кончины преподобный Сергий в последний раз собрал весь монастырь и обратился со словами завещания. «Внимайте себе, братья! Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Сергий Радонежский скончался в этот день, в 1392 году. И вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской.
3: «След в истории».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прекрасное избавление. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание к Галатам, 2 глава, 19 и 20 стихи. Бог хочет дать нам победу над грехом. Он знает, что мы сталкиваемся с искушениями на каждом повороте, и Он хочет освободить нас от искушения и от последствий греха. Его решение для нас — умертвить нашу плотскую жизнь. Павел написал: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать». Послание к Римлянам, 6 глава, с 12 по 14 стихи. Ветхая грешная природа не должна больше нами управлять. Когда появляется искушение, мы можем считать свою ветхую природу распятой со Христом. Когда мы падаем, мы можем принести этот грех ко Христу и сказать: «Я был распят, этот грех не может господствовать надо мною, он не будет мною править». И постепенно, медленно, Господь начнет избавлять вас от этого греха, пока он не перестанет быть для вас привлекательным. Как это замечательно, когда Бог делает для нас то, что мы не смогли сделать для себя. Он избавляет нас. Отец, мы благодарим Тебя за победу, которую мы можем иметь через Иисуса Христа над той властью, которую грех когда-то имел на

0: нами. Помоги нам, Господь, держаться за эти истины и жить в праведности и в мире. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Всем привет, меня зовут Бережной Андрей. Я лидер прославления музыкального служения Зеленоградской Баптистской Церкви.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Верю во Христа, потому что без Него нет жизни.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: На самом деле она этот быт определяет. Без веры я бы, наверное, не мог бы любить, не мог бы прощать, на самом деле, не мог бы терпеть. Я думаю, больше об этом сказала бы моя жена, конечно. Хвалить себя неудобно. Но вот, будучи христианином, именно в этом произошло глобальное изменение для меня после того, как я уверовал.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Любимый библейский стих – это, собственно, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: 100% о поклонении Богу.

0: Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть, тогда есть смысл жить. Я не хочу тратить время на то, что не нужно, на то, что не важно. Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно. Ведь в конце концов, все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это личность. 100% человек и 100% Бог. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служение, все уйдет. И останется только один вопрос. Научилась ли я любить?
1: Лиза Лукашина. Я узнаю тебя, слышишь? Даже если не здесь мы. Ты сапфиром аллей дышишь, похищая морей сны. Я услышу печаль время, что осталось, пронзая май. Прорастет из снегов семя и цветущий мой рай. Я узнаю тебя, слышишь? Прокричу в пустоту. Ты сапфиром аллей дышишь, а я раем дышу.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: их дня.
1: Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Псалом 142, 7 стих.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».

Кто бы мог подумать, что каждый вечер мы будем молиться с детьми, чтобы войны закончились. Все чаще я думаю о том, в какое благословенное время мира мне довелось жить, и жалею, что не ценил его так, как стоило бы. Человечество действительно воюет, убивает, грабит и старательно ненавидит всю свою историю. А недавний анализ мировой истории учеными показал, что гипотеза об уменьшении уровня насилия на протяжении эпох ошибочна. И все, что остается нам с вами, это помнить заповедь Христа «блаженны миротворцы, ибо они Бога узрят», и делать все необходимое, чтобы этот мир творить и подчеркивать.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Когда Джеймсу Максвеллу было 9 лет, его мать умерла от рака. Но отец твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы восполнить потерю матери для ребенка. И поэтому Джеймс с детства рос с отцом в самых близких отношениях. Школьные годы поначалу не принесли особого успеха подростку. Он был очень робким и казался несколько туповатым. Большую часть времени он просиживал за книгами и чертил какие-то замысловатые механизмы. Но затем, к всеобщему изумлению, он совершенно неожиданно завоевал все призы в своей школе и в Эдинбургской академии. Максвеллу было всего лишь 13 лет, когда он изобрел метод построения овальных линий. Что касается вопросов религии, отец Джеймса добросовестно отсылал его в церковь, так что он прошел достаточно хорошее обучение в шотландской пресвитерианской и англиканской церквях. Однако религиозные верования молодого ученого были машинальными и безжизненными до тех пор, пока он, будучи студентом Кембриджа, постиг и воспринял учение Библии добровольно и лично. Все началось с того, что он начал осознавать свою внутреннюю испорченность и стал искать Божьего прощения. Он был глубоко обеспокоен своей гордостью, эгоизмом, завистью, обманом и тайной враждебностью. «Я вижу в себе задатки такого зла», – делился он со своими друзьями, – «которое может сделать мое сердце худшим, чем у любого другого человека». Но он искренне поверил, что ради искупительной смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте Бог простил все его грехи и пороки. После этого он говорил открыто, что без Спасителя нет подлинной жизни. Джеймс Максвелл верил, что Бог наделил людей способностью исследовать его творение и использовать силу этого мира, сотворенного Богом. Именно эти убеждения заставляли его заниматься исследовательской работой. Джеймс Максвелл, обладающий весьма плодотворной фантазией, занялся расширением фундаментальных трудов Фарадея с целью продвинуть вперед науку об электричестве. Именно его высказывания об электрическом токе и о скорости света привели Герца к открытию радиоволн. Основы современной цветной фотографии всецело вытекают из тех трудов, которые Максвелл проводил в Лондоне, куда он в скором времени переселился, став профессором естественной философии и астрономии при Королевском колледже. Он успешно создал первую цветную фотографию, используя процесс трехцветной обработки, развил кинетическую теорию газов, а в 1873 году опубликовал свой трактат по электричеству и магнетизму. В кембриджских академических кругах с глубоким уважением и теплотой относились к чернобородому профессору, начисто лишенному проявления напыщенности. Для разрядки он любил писать сатирические куплеты. Некоторые из них высмеивали теорию эволюции. Наилучшим источником информации о духовной жизни Максвелла является его письма к своей жене. Он писал: «Я могу всегда иметь тебя в своих мыслях. Так почему мы не можем всегда иметь Господа в наших мыслях? Ведь Его жизнь, характер и мысли описаны для нас так ясно, что мы можем знать о Нем больше, чем о ком-либо из людей. Молись Ему о том, чтобы постоянно иметь Его в своем поле зрения. Так не станем же думать в первую очередь о житейских проблемах, но сосредоточимся на Божьей праведности и Его Царстве. Ведь тогда наши взгляды и на житейские проблемы будут гораздо правильнее, и мы сможем с ними справиться под руководством того, кто победил мир».
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
3: Каждый день с 7 до 12 утра Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

to the promise he made to our fathers. Of his mercy to Abraham.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Один из самых верных способов задеть самолюбие ребенка, унизить его, это попытка сравнить его с другими детьми. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Человеческой натуре присуще соотносить свои способности и достижения со способностями и достижениями других людей. Нас волнует не вопрос, как обстоят у меня дела, а вопрос, как обстоят у меня дела по сравнению с Сашей, Мишей или Наташей. Более всего, это характерно для детского возраста. Каждый ребенок, будь то мальчик или девочка, сравнивает свои способности, знания и успехи с достижениями своих сверстников. Проблема возникает, когда в дело вмешиваются родители. Мать и отец желают знать, на каком месте имя их ребенка в классном списке успеваемости, каковы его спортивные достижения и кто играет первую скрипку в школьном оркестре. Да, пока вашему ребенку улыбается удача, все замечательно, но он ведь не всегда и не во всем первый. И действительно, я считаю, что подобного рода сравнения больно ранят самолюбие ребенка, являясь причиной возникновения у него комплекса собственной неполноценности. Ребенок соотносит свои слабости и промахи с сильными сторонами и успехами своих сверстников, а это неизбежно укрепляет его уверенность в собственной неполноценности. Намного лучше было бы сосредоточиться на уникальных способностях и умениях вашего ребенка, всячески приветствуя развитие его личных особенностей и достижений. Ребенок, стремящийся самоутвердиться и склонный постоянно сравнивать себя с другими детьми, как правило, обречен рано или поздно стать неудачником, в то время как победителями оказываются те дети, чьи успехи и достижения неизменно получают заслуженную похвалу. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Итак, мы ведем прямой репортаж чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором наш спринтер Семен Огурцов завоевал золото в беге на 100-метровку. Поздравляю, Семен, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Сеня, помнится, в своем недавнем интервью ты говорил, что мечтаешь о первом месте на чемпионате Европы. Эти мечты сбылись. Какие цели ставишь перед собой теперь?
1: Ну, теперь я хотел бы стать чемпионом мира по легкой атлетике.
0: И это здорово, друзья, это настоящий спортивный дух. Ну, а вообще вот так вот по жизни, что бы ты хотел в жизни?
1: Ну, вообще-то, конечно, бы хотел стать олимпийским чемпионом.
0: Нет, я имею в виду вообще вот, ну, какие у тебя вот в жизни такие вот цели?
1: В жизни бы я это, хотел бы стать двукратным олимпийским чемпионом.
0: Семен Огурцов, наш чемпион сегодняшний. Сеня, ну а чему бы ты вот хотел посвятить себя, ну, после спортивной карьеры?
1: Ну, я не знаю.
2: В Библии сказано, что человеческая жизнь не кончается со смертью. А какова ваша цель с точки зрения вечности?
0: Сеня, ну а после?
1: А что сразу после? Может, я еще успею стать трехкратным олимпийским чемпионом?
3: Способен на большее. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и Он был Бог. Он изначально был с Богом. Через Него все было сотворено, ничто не было сотворено без Него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Был человек, посланный Богом, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, для того, чтобы стать свидетелем света и чтобы поверили все через него. Сам он не был светом, но пришел для того, чтобы стать свидетелем света. Этот свет был истинный свет, освещающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Воображение умеет так преувеличить любой пустяк и придать ему такую важность, что он заполняет нам душу. С другой стороны, оно в своей бесстыжей дерзости уменьшает до собственных пределов истинно великое, например, образ Бога.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Вечная жизнь. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. В период благодати всякий, кто верит в Сына Божьего, который стал человеком и умер на кресте, обретает вечную жизнь. Это один из величайших даров, которые Бог может дать нам. Но верить в этом смысле значит не просто принять факт существования Иисуса, а полностью доверить Ему дело искупления. Вечная жизнь — это нечто большее, чем существование без конца, ибо в любом случае она есть у всех, так как душа бессмертна. Если человек умирает неверующим, не примирившись с Богом, его постигнут мучения в аду, и это серьезно. Благословение вечной жизни превосходит даже тот факт, что верующие на суд не придут, а спасены уже сейчас и для вечности. Безграничность благодати проявляется в том, что мы, как искупленные, приняты Богом для вечности. Но в Своем Сыне Иисусе Христе Он даровал нам гораздо больше. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих, Господь Иисус дает характеристику вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Как обладающие этой жизнью, мы знаем Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа, благодаря отношениям с Ними. Следствием этого знания является то, что мы можем иметь живое общение с Отцом и Сыном, которое доставляет нам обильную радость. Таким образом, вечная жизнь — это не только бесконечная жизнь, но и жизнь самого лучшего качества.

Привет, друзья! С вами Катя. Подумалось мне как-то интересно, почему люди не могут просто жить в мире друг с другом, просто растить детей, создавать музыку, писать картины, трудиться на благо себя и окружающих. Почему со времен Каина и Авеля на земле идет война? В Ветхом Завете мы читаем историю за историей о том, как зло и обиды порождали все большее зло и все большие обиды. И кажется, этот круг бесконечен, и его невозможно разорвать. Но в Евангелии из уст самого Иисуса Христа звучат совсем другие слова. «Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец». Вот истина, которая переворачивает наше сознание. Ведь для нас это неестественно. Кажется, что если мне сделали больно, я не могу не отреагировать. Но выход только один – разорвать этот порочный круг насилия милосердием. Быть милосердным, как милосерден к нам сам Бог.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Странные страницы. Или нескучная история христианства. Добрый день, дорогие друзья. С вами Катя Ватуля и «Странные страницы». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в лекции. О событиях странных, драматичных, порой нелепых, но, как ни странно, подлинных. Сегодня у нас история, которую можно было бы назвать «Как святой перешел дорогу монстру». Речь пойдет о Лохнесском чудовище. Задолго до того, как оно стало звездой таблоидов. Итак, Шотландия, 565 год. Святой Колумба, ирландский монах, ходит по землям пиктов и саксов и проповедует. Дело полезное, но не самое прибыльное. И вот однажды у озера Несс он видит печальную сцену. Местные жители вытаскивают из воды утопленника. Выясняется, что беднягу утащило в воду некое чудовище. Не рыба, не медведь, а именно чудовище. Жители, надо сказать, были в отчаянии. Но святой не растерялся и послал своего ученика по имени Лугин переплыть реку. Зачем? Хороший вопрос. Возможно, это была проверка веры или проверка нервов. А возможно, у святого просто было чувство юмора. Как бы там ни было, Лугин ныряет в воду. А вот чудовище, наоборот, выныривает. Все замирают. И тут Колумба поднимает руку и осеняет воду крестным знамением. Зверь уходит. Просто уходит. После чего христиане прославляют Бога за это чудо, а язычники, пикты, обращаются в христианство. Это событие из жития святого Колумбы. И это, на минуточку, первое письменное упоминание о чудовище Лохнесса. Так что, если вы думали, что Лохнесское чудовище – это новость 20 века, то нет. У него древняя и почти святая прописка. Но вот что интересно. Между 565 годом и 20 веком чудовище вело себя на удивление скромно. Легенда жила в местных преданиях, но широкой публике была почти неизвестна. Пока не наступил 1933 год, когда на озере Лохнесс якобы сфотографировали неизвестное существо. И Лохнесское чудовище, которое святой Колумба впервые встретил в 565 году, заново воскресло, благодаря журналистам. И что характерно, именно в тот момент, когда газеты искали сенсации, а Шотландия нуждалась в туристах. В нашей сегодняшней истории есть все. Святой, монстр, глубокое озеро, ученик в роли приманки и благополучный финал. И это часть истории церкви. Из нее нам стоит запомнить, что святые не боялись ни природы, ни монстров. Колумба не стал спорить, существует ли чудовище. Он просто осенил воду крестом. Иногда вера действует гораздо быстрее, чем дискуссия. И заметьте, чудовище ушло, но не исчезло. Оно просто перестало быть проблемой для тех, кто доверился Богу. Так бывает и с нашими страхами. Не всегда они исчезают, но зато они перестают утаскивать нас на дно. И в следующий раз, когда вы услышите про Лохнесское чудовище, вспомните. Первым его заметил не журналист, не ученый и не охотник за сенсациями. Первым его увидел святой. И в отличие от журналистов, не стал делать из этого прибыльный бизнес, а помог людям справиться с проблемой и прославил через это чудо имя Господа. Ну а я прощаюсь с вами. С вами была Катя Ватуля. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц». «Странные страницы» или «Нескучная история христианства».

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт. Немецкий религиозный мыслитель. «Вечная премудрость Божия столь тонка в действовании своем, что не переносит, когда творение вмешивается сюда».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Виталий, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что неоспоримый факт для меня. Мне кажется, он на самом деле живой, существует, и я в своем личном опыте это познал.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я во всех серьезных вопросах в моей жизни, во всех решениях, которые принимаю важных, я ищу направление от Бога, и я верю, что Он меня хранит от больших каких-то неудач, серьезно.
0: Твой любимый библейский стих.
1: По любви между вами знаю, что вы мои ученики.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: О свободе, безусловно.
2: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

0: Стих дня.
1: Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Псалом 142, 7 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Независимо от того, через что вы проходите прямо сейчас, Бог благословил вас гораздо больше, чем вы себе представляете. Не только материальными ценностями, но семьей, свободой и возможностью наслаждаться его дарами. Билли Грэм.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Время подумать.
1: Знакомое высказывание «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». А кто автор этого высказывания? Одни утверждают, что это пословица, автор неизвестен. А есть те, кто вспоминают, что в 70-е в школах висело это высказывание, и подпись под ним «Ленин» в скобочках «Ульянов». Вот не берусь судить. Возможно, это очередная пропаганда. Взяли хорошее высказывание, приписали вождю. Возможно, он и есть автор этого высказывания. Это не такое большое значение имеет. А что имеет значение, так это тот факт, что то же самое ведь можно сказать и про душу человека. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорили. Рассудите сами, что проще? Бросать курить или вообще не начинать? Исправлять свои ошибки или с юности искать мудрости и мудрых, чтобы ошибок этих не допускать? То есть ведь проще не мусорить в своей жизни и судьбе, чтобы потом не пришлось разгребать и убираться. Звучит хорошо. Как жаль, что для большинства из нас это только невозможная теория. И вообще, когда внутри чисто, это как? Вы считаете себя человеком, с чистым сердцем? А что лакмусовая бумажка? Вы как определяете, чистое сердце или нечистое? Его же нельзя тряпочкой протереть. Как определиться, чисто у нас внутри? Или есть углы, где все-таки пыль и паучки с глазами? Или еще хуже, пыль, а в пыли шкаф, а в шкафу скелет? И вот как определиться, чистое у вас сердце или не очень?

0: золотые библейские стихи.
1: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Книга Притчи, 3 глава, 5-6 стих.
0: Глоток живой.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Отличный день на свободном радио. С вами Катя. Кстати, вы верите в чудеса? Я да. Божьи чудеса на самом деле встречаются на каждом шагу. Нужно лишь обращать на них внимание. Какое чудо вы успели заметить сегодня? Если ничего не вспоминается, то подойдите к зеркалу. Да, чуть не забыла сказать. Вы чудо. Чудеса реальны.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
2: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: И говорит ему Иисус:
3: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: Другой же из учеников его сказал ему:
4: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
3: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
1: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
5: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
1: И говорит им:
3: «Что вы так боязливы, маловерные?»
1: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
6: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 8 октября отмечается память одного из самых известных русских святых, духовного покровителя земли русской и основателя Троицы Сергиевой Лавры, Сергия Радонежского. Преподобный Сергий стал символом русского монашества, возродив его на Руси. В детстве будущего святого звали Варфоломеем, и ему очень тяжело давалась учеба. Он много молился Богу о помощи и получил ее. Однажды ему явился ангел в образе старца, и в тот же день мальчик овладел грамотой. Именно этот сюжет изображен на картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Говорят, что Сергий Радонежский обладал дарами пророчества и чудотворения. Среди совершенных им чудес – даже воскрешение умершего подростка. Не только простые люди, но и князья и вельможи обращались к Сергию и просили его молитв и совета в делах. Князь Дмитрий Донской настолько сблизился с Сергием, что сделал его крестным отцом своих сыновей. Имя преподобного Сергия неразрывно связано со знаменитой Куликовской битвой. Отправляясь на битву с Мамаем, Дмитрий Донской в сопровождении князей, бояр и воевод приезжал к преподобному Сергию, чтобы вместе с ним помолиться о победе и получить напутственное благословение. Кроме того, Дмитрий Иванович и спросил у преподобного двух его иноков – Пересвета и Ослябю. Житие Сергия гласит, что во время битвы, в начале которой в схватке с татарским богатырем пожертвовал своей жизнью инок Пересвет, преподобный со своей братьей усердно молился Богу о победе русского войска. По возвращении в Москву после победы над Мамаем Дмитрий Иванович не замедлил навестить и преподобного Сергия, чтобы вместе поблагодарить Бога за победу. Накануне своей кончины преподобный Сергий в последний раз собрал весь монастырь и обратился со словами завещания. «Внимайте себе, братья! Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Сергий Радонежский скончался в этот день, в 1392 году. И вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской.
3: След в истории.

0: нужно новое сердце. Новость была зловещей. У моего отца появились боли в груди, и его направили на обследование сердца. Была обнаружена закупорка трех артерий. Тройное шунтирование назначили на 14 февраля. Папа, хотя и волновался, усмотрел в этой дате знак надежды. «На Валентинов день я получу новое сердце», – пошутил он. Так и произошло. Операция прошла идеально. Поток крови, несущий в себе жизнь, беспрепятственно устремился к его сердцу, новому сердцу. Это напомнило мне, что Бог также предлагает нам новую жизнь. Грех закупоривает духовные артерии, нашу способность быть в общении с Богом. Нам нужна духовная операция, чтобы их очистить. Это и пообещал Бог своему народу. «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Он также обещал: «Вы очиститесь от всех скверн ваших. Вложу внутрь вас дух мой». Потерявшим надежду Бог обещал новое начало. Он был тем, кто мог обновить их жизнь. Это обетование исполнилось через смерть и воскресение Иисуса Христа. Доверяясь Ему, мы получаем новое духовное сердце, очищенное от греха и отчаяния. Исполненное Духом Христа, наше сердце бьется благодаря Божьей животворящей силе, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Небесный Отец, благодарим Тебя за новую надежду в Иисусе Христе. Помоги нам полагаться на водительство Твоего Духа в этой новой жизни.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Выбор очевиден.

Многие люди не прочь обзавестись Иисусом в своей жизни. Главное, чтобы за это не надо было ничего платить. Такие люди могут даже провозглашать веру в Иисуса и ходить в церковь. Но Иисус для них всего лишь страховой полис, который они приобрели заранее и не вспомнят о нем до самой смерти. Что мешает вам стать его учеником? Билли Грэм.

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: «Тот, кто любит меня, мое слово исполнит. И тогда мой Отец полюбит его, мы с ним вместе придем к нему и поселимся у него. Кто не любит меня, слов моих не исполняет. А то слово, что слышите вы, не мое, но Отца, который послал меня. Я сказал это вам еще, будучи с вами. Заступник же, Дух Святой, которого ради меня пошлет вам Отец, Он всему вас научит и напомнит все, о чем я сказал вам. Мир, говорю я вам на прощание. Я даю вам мой мир, но не тот мир, что люди дают, я даю вам. Прогоните тревоги из сердца и не страшитесь. Вы слышали, я вам сказал «ухожу» и сказал «я вернусь к вам». Если бы любили меня, вы были бы рады, что я ухожу к Отцу, ведь Отец мой больше меня. Я сказал все теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили мне. Говорить с вами мне недолго осталось, уже близко властитель мира. Надо мной у него власти нет. Но мир должен узнать, что люблю я Отца. Вот почему я исполню все, что он мне повелел.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знаем, читали, проходили, но не усвоили. Можно было бы заменить гордым на крутым, тогда было бы проще применить это к нашей жизни. Мы хотим быть опасными, четкими, успешными, побеждать во всех спорах и всегда оставлять за собой последнее слово. Потому что мы хотим быть крутыми. Вряд ли Бог одобряет такие желания и такие мотивы. Будьте проще, добрее и меньше заботьтесь о том, как вы выглядите со стороны. Может быть, тогда и получится увидеть прекрасную Божью благодать.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Костогройс, Пензенская область.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, надо сказать, дошел, просто до глубины низа. Где-то в стаканчик жена, донышко заглянул. Где-то дошел до бессмысленности жизни. Где-то дошел до того, что просто устал бежать по этой жизни в поисках счастья. Когда понимаешь, что ты за шариками гоняешься воздушными, которые просто лопаются. И в это время люди, над которыми я так смеялся, они мне сказали: знаешь, Алексей, Христос может дать тебе жизнь. И это перевернуло, собственно, все мое понимание. Я просто подумал, может, правда есть этот Христос. В православии научили, так, Христос воскрес, воистину воскрес. Может, правда, Он есть живой. И я так и обратился, сказал: Иисус Христос, эти вот люди говорят, что Ты есть. Если Ты в самом деле есть, то они говорят, какую-то жизнь Ты можешь дать. Ну, дай эту жизнь. Я устал уже, собственно, терять мне нечего было. Я больше скажу, что я уже, собственно, был готов уже расставаться просто с этой землей. Мне уже жизнь, я уже не ценил, она мне не нужна была. Иисус услышал меня, и с той ночи, это было ночью, я просил, это было на 12 этаже в городе, еще тогда Ленинграде, нынче уже Санкт-Петербург. Он услышал меня, и с той ночи у меня совсем другая жизнь. Теперь я скажу,

Макс Лукада. Общепринятое мнение декларирует: вы можете быть всем, чем пожелаете. Становитесь мясником, если хотите, или коми-вояжером, если пожелаете. Будьте послом, если вам угодно. Вы можете быть всем, чем захотите, при условии, что будете упорно трудиться. Но так ли это? Если Бог не вложил в вас таланта мясника, умение торговца находить подход к людям или способности мыслить глобально, необходимый государственным посланникам, сможете ли вы быть кем-то из них? Недовольным и разочарованным? Возможно. Но по-настоящему нашедшим себя? Нет. Может ли из желудя вырасти роза? Кит летать, как птица, или свинец превратиться в золото? Это абсолютно невозможно. Вы не можете быть всем, чем вы хотите быть, но вы можете быть всем, чем хочет вас видеть Бог.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как уберечь детей от греха? Когда-то мне очень хотелось так организовать воспитание детей, чтобы перенести их из состояния детской невинности в состояние веры чистыми, незараженными грехом. Мне казалось, что для этого нужно оберегать их от дурных слов, контента, компаний, быть с ними честным и открытым, предостерегать от ошибок, научить говорить «нет» и строить границы, стараться показывать пример, не вдаваясь при этом в нудные нравоучения. Мне казалось, что так называемая здоровая обстановка в семье, разговоры о Боге, походы в церковь, совместная молитва – это такая прививка от греха, которая их непременно защитит. Я старалась отгородить безопасную территорию для детей, исходя из опыта своих ошибок. Но вдруг грех пророс там, где я его не ждала, потому что сама никогда не сталкивалась с такими испытаниями. Когда я это осознала, я пережила сокрушительное чувство вины. Не углядела, не предусмотрела, не уберегла. Потом я подумала, что все мои попытки были тщетны. Нет никакой прививки от греха. Грех живет в нас с самого рождения. Растет и развивается вместе с нашей личностью. У каждого свое испытание грехом. И твой собственный опыт может не пригодиться ребенку, потому что он проживет свою жизнь в других условиях, в другую эпоху, с ее цифровыми технологиями, виртуальностью и заоблачной коммуникацией. И тут меня охватило отчаяние. Значит, мне никак им не помочь, я бессильна. Но я-то сама пришла к Богу, несмотря на свой греховный опыт. Бог нашел меня, исцелил и спас, хотя вся моя семья была неверующей. И единственным, кто рассказал мне о Боге, была моя тетя. Значит, этого оказалось достаточно. Значит, самое главное, что мы можем сделать для своих детей, передать им то самое слово – благую весть. А уж Господь сам спасет их. Значит, все мои попытки не напрасны. Я делаю то, что должна. Люблю, нахожусь рядом, помогаю советом, если нужно, а в остальном полагаюсь на Бога.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
2: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
1: Ибо Иисус сказал ему:
3: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
1: И спросил его:
3: «Как тебе имя?»
1: И он сказал в ответ:
2: «Легион имя мне, потому что нас много!»
1: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
2: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
1: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
3: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
1: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.

Скажи, а ты веришь в любовь? Ты веришь, что может прийти она вновь? То чувство, что когда-то казалось потерянным? То чувство, что когда-то было подло преданным? Ты веришь, что просто может родиться в сердце та радость, что сможешь влюбиться? Веришь, что снова сможешь доверить? Веришь ли в искренность чувств сердца, открытые двери? Знаешь, мне кажется, я готов, хотя в моих мыслях так много замков. Кажется, что я опять облажаюсь, что я уязвим, если сердцем влюбляюсь. Но тут же сердце так тянет к тебе. Кажется, ты одна на всей земле. Говорят, когда кажется, надо креститься, а я все всерьез, и я буду молиться. Я буду молить небеса дать ответ, чтоб мне и тебе, да, увидеть их свет. Друг другу в глаза загляну без придуманных слов, молча не понять, что мы верим в любовь.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Этот источник доверил я тебе, моя церковь. Из тебя, ибо ты тело мое, из твоего отверстого ребра течет он для укрепления народов. Если ты, как новая Ева, проистечешь из моего сна, то я, божественная жизнь, проистеку из тебя. Руки твои раздают меня, как хлеб миру. Ибо действительно от мужа происходит жена, женой уже рождается муж, но все происходит от Бога. Поскольку я, как Бог, есть источник и был прежде любого бытия, поскольку муж есть слава Божья и источник жены, вочеловечившийся Бог есть муж, церковь же – жена, и потому жена есть слава мужа. Но я стал сыном человеческим. Я родился от людей, и я твое дитя, о церковь. Ибо всякий, кто исполняет волю отца моего, не только брат мне или сестра, но и мать. Ты проистекла из моего сердца, и я покоился под сердцем твоим. Ты, которую я породил в страданиях на кресте, как стонущая в родовых муках жена, будешь рождать меня до конца света. Таинственным образом сливается твой образ с образом моей непорочной матери. Она просто жена, но в тебе она становится космической матерью. Ибо в тебе ширится мое сердце, просто сердце, и становится сердцем мира. Ты же сама святое сердце народов, святое ради меня, объединяющее мир ради меня, несущая кровь мою через тело истории. В тебе зреет мое искупление. В тебе я сам возрастаю до всей моей полноты, до тех пор, пока в двуединстве с тобою, в союзе двуединой плоти, не положу то царство, которое мы есть, невеста моя и тело мое, к стопам отца моего. Союз нашей любви есть смысл мира. Все исполняется в нем, ибо смысл мира есть любовь.

где нет заботы, нет сомнений, где нет тревог и огорчений, где светом вся земля полна, где светом вся земля полна, за облаками есть страна.

0: где все парят и все летают, и нас давно там ожидают, и пишут наши имена, и пишут наши имена.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Притчи Соломона.
1: Праведник разборчив в своей дружбе, а путь нечестивых сбивает с толка.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: flower. Stay wild, wild flower.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Привет вам, уникальные люди! Да, у каждого из нас неповторимый цвет глаз и отпечатки пальцев. Мы все уникальны. Но знаете ли вы, что на 99,9% у всех людей на земном шаре абсолютно одинаковая генетическая информация? Мы отличаемся лишь на 0,1%. Так что не такие уж мы и разные, и можем найти общий язык. Особенно если этот язык – любовь. О Божьей любви говорим с вами здесь, на Свободном радио. С вами Катя.
1: Свободное радио.

0: Ксения Кузнецова. Вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
1: Спасибо, я не курю.
0: Навести прицел. Приготовились.
2: Огонь!
3: А, вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты, намылилась потаскуха.
2: Огонь!
3: Вся в свою папашу.
2: Огонь!
3: И зачем я только тебя родила на свет?
2: Огонь!
3: Подни проблемы с тобой.
2: Огонь!
3: Подни проблемы с тобой.
1: Мама.
3: Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
0: Жива, но серьезно ранена.
3: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
4: Помните, словами можно убить.
5: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, потому что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. А что через закон никто не получит у Бога оправдания, ясно из следующих слов: праведник благодаря вере будет жив. Закон же не имеет никакого отношения к вере, ведь в нем сказано: только тот, кто исполнит все предписания закона, будет жить. Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: проклят тот, кто повешен на дереве. Все это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа Иисуса было дано и язычникам, чтобы и мы получили обещанный дар Духа за веру.

Михаил Ломоносов. Утреннее размышление о Божьем величестве. Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божьи дела открыло. Мой дух с весельем внемли чудесе ясным той лучам. Представь, каков зиждитель сам. Когда-то смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, воззреть, когда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов. Там вихри пламенно крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись, исполнены твоих чудес. Там всякая взывая плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проникает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи. И на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь.

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете.

Люди считают, что они свободны лишь постольку, поскольку им позволено повиноваться своим страстям. А будучи принуждены жить по предписанию закона, они думают, что поступают со своим правом. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» – «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
1: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Макс Лукада. Когда мы спрашиваем, где Бог, то уподобляемся рыбе, которая спрашивает, где вода, или птице, спрашивающей, где воздух. Бог везде. Он одинаково присутствует и в Пекине, и в Притории. Он действует в жизни исландцев так же, как и в жизни техасцев. Владение Бога от моря до моря и от реки до концов земли. Нет такого места, где бы не было Бога.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, спрятавши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили:
2: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им:
3: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины».
1: Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат:
3: «Се человек!»
1: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали:
4: «Распни! Распни его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины!»
1: Иудеи отвечали ему:
5: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим».
1: Пилат, услышав это слово, больше боялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу:
3: «Откуда ты?»
1: Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему:
3: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?»
1: Иисус отвечал:
6: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
1: С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали:
2: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю! Всякий делающий себя двором противник кесарю!»
1: Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротона, по-еврейски Гавафа.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, се сын твой», и обратился к Иоанну: «Се матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан, римского императора Нерона, Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.

Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу, меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне, че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем,

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь имя нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: И еще одну притчу рассказал им Иисус. «Чему подобно Царство Небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей, женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто».
2: Свободное радио.

0: глядишь, смеясь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Совесть есть духовное, сверхприродное начало в человеке, и она совсем не социального происхождения. Социального происхождения скорее засорение и искажение совести. Совесть и есть та глубина человеческой природы, на которой она не окончательно отпала от Бога, сохранила связь с божественным миром.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Проклятие греха. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. Закон, который Бог дал детям Израиля, был для их блага, для того, чтобы благословить их. Но закон строг. Закон несет проклятие, которое говорит о том, что те, кто не будут слушаться закона, должны будут умереть. Как написал Иаков: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем». Если вы стараетесь быть праведным перед Богом через соблюдение заповедей и нарушаете одну из них, то вы встаете под проклятие закона. Итак, мы виновны. Мы заслуживаем смерти. Однако Иисус взял наши грехи и умер вместо нас. Это означает не только то, что нам не нужно страдать от проклятия закона, это также означает, что мы благословлены. Его жертва дала нам благословение Авраама. Так как мы читаем: «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Послание к Галатам, 3 глава, 14 стих. Через Его смерть на кресте Иисус принес нам свободу, избавление, прощение, праведность и надежду. О, какие благословения Божьи сошли на меня через Иисуса Христа! Как Он благ и как Он любит нас, что стал проклятием за нас, чтобы претерпеть столько позора, столько боли, чтобы освободить нас от проклятия закона. Отец, мы так благодарны, что Ты послал Своего Сына, чтобы освободить нас от проклятия греха. Мы так благодарны за Твою любовь и Твою милость. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время подумать.
1: 9 из 10 родителей малышей очень резко одергивают. Почти всегда. И с таким, знаете, извиняющимся раздражением. Мол, ну, что с него взять? Он у меня так себе. Перед чужими людьми, как будто бы родители пытаются оправдаться, особенно папы. Простите меня, дорогие мужчины, но особенно папы в этом замечены. Куда ты прешь? Ты что, не видишь? Разуй глаза. И знаете, вот эта вся тема, вот подобная интонация. Малыш-то еще, ну, он действительно еще не видит дальше, чем там ближайшие 3, 5, 10 сантиметров перед его носом. И вот эти все выкрики, мол, ты как баран, разуй глаза. Ой, это, к сожалению, вообще не редкость. Командное общение с детьми. Дай сюда, отойди, положи, хватит, перестань. Вот это льется на детей бесконечно. Как команды собакам раздаются. В парках, скверах, аллеях, детских площадках, где, казалось бы, гуляй, дыши, старайся быть максимально расслабленным. Я понимаю, есть оправдания, можете закидывать меня гнилыми помидорами. Я понимаю, что может быть и накопленная усталость, и там мама неделю не спит уже, папа, может быть, на трех работах отработал, а ему еще вручили дитятка погулять. Возможно. Но в большинстве случаев, давайте будем честными, усталость ни при чем. Это стиль общения. Стиль общения, замешанный на страхе. Не лезь, прекрати, ткнешь в глаз, упадешь. Это наши страхи. И если все это обобщить, получается, что над малышом огромный разноцветный мир, а сзади всегда голос одного из родителей. «Перестань! Сколько можно? Сколько раз тебе говорить?» И что самое интересное, вот этот голос сзади, он может звучать даже когда малышу уже 30 или 40 лет.
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: Стих дня.
1: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих.
0: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, всем мир и благодать. С вами пастор Владислав Трескин. Прочитаю вам из Библии первую книгу Царств, глава 15, стих 22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Тема этой недели – тихая сила. Сегодня поговорим о том, как не превратить живую веру в формальность. Бог дал царю Саулу ясное поручение. Но что сделал Саул? Он послушался только частично, пощадил вражеского царя и оставил лучший скот. А затем поставил, подумать только, сам себе памятник. Представляете? Когда-то Моисей после победы тоже поставил памятник. Жертвенник, который прославлял Бога. А вот памятник Саулу был посвящен самому Саулу. Утром к нему приходит пророк Самуил, и Саул встречает его словами: «Я исполнил слово Господа». И самое удивительное, Саул, похоже, действительно так считает. В этом и заключается самообман. Мы можем искренне не замечать, что обманываем сами себя. Но Самуил отвечает вопросом: «А что это за блеяние овец в моих ушах?» Саул начинает оправдываться. «Виноват народ», — говорит он. «Это они оставили лучшее для жертвы Господу». И заметьте еще одну деталь. Саул говорит: «Господу Богу твоему». Видите, не нашему, не моему, а Господу Богу твоему. То есть религиозные слова остаются, а близость с Богом уже теряется. Получается, что частичное послушание — это все равно, что непослушание. Нам тоже легко превратить веру в список разных дел. Молитва есть, Библию прочитал, на служение пришел, на конференцию съездил. Собрание, чтение, служение — все это нужно, но послушание они не заменяют. Настоящее послушание часто выглядит совсем неприметно. Вот промолчать, когда хочется ответить резко, да? Попросить прощения. Сказать правду, даже когда проще промолчать, наоборот. Уделить время человеку, который нуждается в нас. Или отложить телефон, чтобы побыть с Господом несколько минут. Вот где может проявляться тихая сила веры. Еще одно важно помнить. Мы слушаемся не для того, чтобы Бог нас принял. Христос пострадал за нас, чтобы мы были приняты Богом. Наше послушание – это не способ заслужить Божью любовь. Это ответ на уже подаренную нам благодать. Поэтому сегодня нужно задать себе простой вопрос. Господи, где ты зовешь меня к послушанию? Послушание – лучшей жертвы. И пусть наша вера будет не только заметной снаружи, но прежде всего живой внутри. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио рядом.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, говорит нам Священное Писание. А вот с этим бывают проблемы, да? Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне кажется, одна из главных проблем человека – недовольство. Потому что от него совсем недалеко до зависти, а там не за горами и ненависть. А потому хочется напомнить – люби жизнь, которой ты живешь. Живи жизнью, которую любишь.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Алексей из Дмитрова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, у меня интересно. Тоже были обстоятельства определенные. Ну, я где-то было мне 22 года. Я понимал, что я живу неправильно, но ничего с этим поделать не мог просто. Ну, вот как раз так Бог повел. Интересно, что мой брат сначала уверовал, он мне проповедовал Евангелие. Ну, я просто начал сам читать Библию, то есть я думаю, что обращение произошло именно, когда я просто сам для себя, даже не посещая собрание, просто прочитал всю Библию. Ну, не всю там Евангелие. Ну, и также мне интересно было, вот был один проповедник такой, Кент Ховен, который как раз, вот я вообще в целом такой более рациональный человек, технический, и мне было важно многие вопросы, чтобы мне прояснили. И это все вопросы получил и понял, что истина в Библии, как бы, и также пришел ко Христу.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители выходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
2: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
1: Он сказал им:
3: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
1: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
4: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Моление. Дай выплакать сердце мое пред тобою, склонившись в молитве ночною порой. Услышь эту боль, от тебя не сокрою я стоны свои в той молитве простой. Кому же идти? Все под Богом мы ходим. В деснице Господней истоки земли твоя благодать на народы нисходит, твой дух исцеляет и раны мои. Как много в округе и слез, и страданий, как мало тепла, доброты и любви среди бесконечных житейских скитаний. Направь наши души на стези твои. Мольбе прихожу и душой припадаю. Ты сможешь утешить, понять и простить. И горе и радость с тобой разделяя, о душе спасения буду молить. А волны мирские все выше вздымают, невзгоды встают, как прибрежный гранит. И снова я к небу в молитве взываю: помилуй, о Боже, спаси, сохрани.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Странные страницы. Или нескучная история христианства. Добрый день, дорогие друзья. С вами Катя Ватуля и «Странные страницы». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в лекции. О событиях странных, драматичных, порой нелепых, но, как ни странно, подлинных. Сегодня у нас история, которую можно было бы назвать «Как святой перешел дорогу монстру». Речь пойдет о Лохнесском чудовище. Задолго до того, как оно стало звездой таблоидов. Итак, Шотландия, 565 год. Святой Колумба, ирландский монах, ходит по землям пиктов и саксов и проповедует. Дело полезное, но не самое прибыльное. И вот однажды у озера Несс он видит печальную сцену. Местные жители вытаскивают из воды утопленника. Выясняется, что беднягу утащило в воду некое чудовище. Не рыба, не медведь, а именно чудовище. Жители, надо сказать, были в отчаянии. Но святой не растерялся и послал своего ученика по имени Лугин переплыть реку. Зачем? Хороший вопрос. Возможно, это была проверка веры или проверка нервов. А возможно, у святого просто было чувство юмора. Как бы там ни было, Лугин ныряет в воду. А вот чудовище, наоборот, выныривает. Все замирают. И тут Колумба поднимает руку и осеняет воду крестным знамением. Зверь уходит. Просто уходит. После чего христиане прославляют Бога за это чудо, а язычники, пикты, обращаются в христианство. Это событие из жития святого Колумбы. И это, на минуточку, первое письменное упоминание о чудовище Лохнесса. Так что, если вы думали, что Лохнесское чудовище – это новость 20 века, то нет. У него древняя и почти святая прописка. Но вот что интересно. Между 565 годом и 20 веком чудовище вело себя на удивление скромно. Легенда жила в местных преданиях, но широкой публике была почти неизвестна. Пока не наступил 1933 год, когда на озере Лохнесс якобы сфотографировали неизвестное существо. И Лохнесское чудовище, которое святой Колумба впервые встретил в 565 году, заново воскресло, благодаря журналистам. И что характерно, именно в тот момент, когда газеты искали сенсации, а Шотландия нуждалась в туристах. В нашей сегодняшней истории есть все. Святой, монстр, глубокое озеро, ученик в роли приманки и благополучный финал. И это часть истории церкви. Из нее нам стоит запомнить, что святые не боялись ни природы, ни монстров. Колумба не стал спорить, существует ли чудовище. Он просто осенил воду крестом. Иногда вера действует гораздо быстрее, чем дискуссия. И заметьте, чудовище ушло, но не исчезло. Оно просто перестало быть проблемой для тех, кто доверился Богу. Так бывает и с нашими страхами. Не всегда они исчезают, но зато они перестают утаскивать нас на дно. И в следующий раз, когда вы услышите про Лохнесское чудовище, вспомните. Первым его заметил не журналист, не ученый и не охотник за сенсациями. Первым его увидел святой. И в отличие от журналистов, не стал делать из этого прибыльный бизнес, а помог людям справиться с проблемой и прославил через это чудо имя Господа. Ну а я прощаюсь с вами. С вами была Катя Ватуля. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц». «Странные страницы» или «Нескучная история христианства».

Сила землетрясения. Глас грома твоего в круге небесном, земля содрогалась и тряслась. Псалом 76:19. Землетрясение – устрашающее явление природы. Книга комментариев к Библии Грея и Адамса, однако, рассказывает нам историю о верующей женщине, которой землетрясение послужило вдохновляющим напоминанием о всемогуществе Бога. Когда началось землетрясение, все жители деревни были очень напуганы. Тем больше были они удивлены спокойствием и присутствием духа, который сохраняла одна пожилая женщина. Когда толчки прекратились, один из жителей спросил ее: «Вам совсем не было страшно?» «Нет», — отвечала она, — «не было. Я была счастлива убедиться, что Господь, в Которого я верю, настолько силен, что может даже сотрясать землю». Конечно, такое поведение весьма необычно. Когда земля сотрясается и здания рушатся, страх легко овладевает человеком. Но христианин, не теряющий присутствие духа и способности мыслить, может и в этот момент обрести внутренний мир и спокойствие, признав в происходящем проявление Божьего могущества и верившись в воле того, кто держит в своей руке весь мир. Верующий человек знает, что Создатель и Вседержитель, сила которого сотрясает землю, способен и защитить верующих в Него, как бы ужасно не было землетрясение. Мы можем положиться на Бога в любой опасности, потому что мы все в руках Его. Не бойтесь, что Бог оставит вас на произвол судьбы. Верьте Ему, и Он никогда не выпустит вас из своей руки.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет? Может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им: «Ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта», а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Наталья Мелешко. Из сердца льется Господу хвала, идя земной тернистою тропою, под светло-синью Твоего крыла. Как хорошо быть, Господи, с Тобою! Как хорошо в Тебе сокрыться вновь, среди невзгод, страдания, обиды, найти от зла защиту и покров, любовью Божьей дни земные свиты. Как хорошо жить в мире, не боясь житейских волн, которые пугают, к Тебе прильнув, от всей души молясь, обетование Божие слагая. Как хорошо найти душе покой, опору в жизни, помощь и отраду. Как хорошо быть, Господи, с Тобой, Ты — утешение мое, услада. Как хорошо в сухой палящий зной душе найти живительный источник, познав сиротство в суете мирской, Господь, в Тебе лишь обрести дом отчий. Как хорошо любовь найти в Тебе, блаженство я и радости не скрою, за все благодарю в судьбе. Как хорошо быть, Господи, с Тобою.
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это...

0: Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Как ваш день сегодняшний? Не простудился? Берегите свой день. Укутывайте его от ветра. Не отпускайте гулять под дождем без зонта. Но при всей этой заботе помните, существует лишь одна форма инфекции, которая распространяется быстрее, чем все возможные вирусы на планете Земля. Это страх. Берегите свой день. А страх даже на порог не пускайте.
1: Слушайте «Свободное радио». В каждом звуке

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, се сын твой», и обратился к Иоанну: «Се матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан римского императора Нерона Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.